Чалме теарис пятялостен, чалме чеас йоркетен, нюнне кеачи сварата даллен, нялме чеги чирастен. Кулме кулкай полто даллен, кеаттаси суоннялен, пялле куарас пельотен.